0: number seven, number seven, number seven, number seven.
1: Сладка суза горка, Люба, само ты и одна друга.